0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Кристина Буров.
1: Да-да, это я.
0: На Радиохит.
1: Ну что ж, всем доброе утро. Да, Кристина Бурова на связи с вами сегодня. Конечно же, всем доброе утро я также пожелаю. Надеюсь, оно для вас бодрое. Если нет, конечно, это дело в эфире Радиохит быстро исправляется. Главное захотеть и, конечно, не забывать активно двигаться, чтобы хотя бы немного свою нервную систему расшатать и поднять себя наконец-таки. Конечно, сегодня будний день. Вероятнее всего, вам куда-нибудь нужно будет просыпаться. Именно поэтому, если вы уже проснулись и включили Радиохит, это вам большой бонус-копилочку. Будем вместе с вами продолжать пробуждаться этим утром и, конечно, готовиться к замечательному дню. При этом нам поможет музыка. Также Арка Пушила, Невера, Generation Love отметится в ближайшее время. Следом «Отпетые мошенники». Это мое и много хороших песен.

0: смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 20, днем ожидается плюс 27, вечером плюс 24 градуса. Ясно, в данную минуту плюс 18. Прямо сейчас днем столбы термометра поднимется на 10 градусов и ожидается плюс 28, вечером плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 15. Прямо сейчас днем температура поднимется до плюс 28, вечером опустится до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 18. Днем плюс 27, вечером плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Какая светлая, солнечная, ритмичная песня все-таки звучала в эфире для того, чтобы мы сейчас с вами собрались и поговорили про тюрьму. Да, хотя, конечно, громко я сказала, на самом деле ничего плохого там нет. Просто хочу вам рассказать о том, что в России создали мессенджер для заключенных. Его уже начали тестировать в 3 колониях и скоро должны рассказать по всей стране. Через данное приложение можно отправлять сообщения, фото, видео, голосовые записи, но каждое сообщение платное и проходит проверку перед отправкой. Я как бы эту всю ситуацию разузнала. Там действительно есть цензура, но эта проверка идет до 3 рабочих дней, поэтому все-таки не так там быстро все отправляется, как мы привыкли. Ну и, в общем-то, также цены там вполне адекватные, мне кажется, вполне сравнимые с тем, что мы видим, когда отправляем простое сообщение через любую мобильную связь. В общем, если что, будьте в курсе вот такие вот новости на это время. Еще больше интересного расскажем позже. Вы же оставайтесь, слушайте внимательно и веселитесь под лучшие треки здесь, в эфире Радио Хит.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы.

Сегодня наши радиосмотрители, на удивление, проснулись рано. Это, конечно, хорошо, потому что они сразу побежали радовать окружающий мир и людей, и самых близких своих в том числе. Написала Фагеля в 6 утра. Да, ну, привет, Сулелец. Хорошего дня на соленых озерах. Отлично вам отдохнуть всем, кто собирается. Конечно, вам, Фагеля, в том числе. Доброе утро пожелаем. Далее написал Сергей Иванович. Добрый день, Камчатке, Озерновскому. Хороших дел и настроения. Всем доброго утра, городу Орску. Также хороших дел и настроения. Мне он пожелал радости и веселья. Сергей Иванович, как всегда, сердечко вам в кадр. Никогда не перестану его показывать, потому что действительно после таких ярких, добрых слов и количества смайликов, которые вы отправляете, я не могу этого не сделать. Спасибо большое. Камчатке, Озерновскому добрый день. В том числе мы желаем в эфире Радио Хит. Ну а вы, дорогие друзья, если хотите чем-то поделиться, непременно это делайте прямо сейчас. Открывайте наш портал smotri.radio и пишите все самое важное и нужное. А мы осветим здесь в эфире в следующий раз. Ожидаем вас, включаем музыку далее. Смотри.

0: Обзор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 21, днем ожидается плюс 27, этим вечером плюс 24 градуса. В Ясном данную минуту плюс 20, днем температура поднимется до плюс 28, вечером опустится до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 17, на данный момент днем столбик термометра поднимется до плюс 28, вечером опустится до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 20, днем плюс 27. Вечером плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: walking back this time.
1: Смотри радио. На Урале 8 часов.

0: системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Напомним, трагедия произошла накануне вечером. Тело несовершеннолетнего было обнаружено возле жилого дома на улице Щерса. Как сообщили Орск.ру, в правоохранительных органах подросток надышался химическими веществами. В Оренбургской области полиция завершила расследование дела 30-летнего арчанина, обвиняемого в мошенничестве. С января 23 по июнь 25 года житель Орска зарабатывал с помощью установленных дома сим-боксов. Это комплексы из нескольких сим-карт, которые он продавал неизвестным лицам для использования в интернет-мошенничестве. В ходе проверки выяснилось, что по сим-картам в общей сумме провели операции на 95 миллионов рублей. Когда мужчину задержали, он рассказал, что узнал о нелегальном способе заработка из видео в интернете. Фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. В Магнитогорске вор вскрыл ларек с мороженым, но не смог выбраться и был задержан охранниками. Ночью в торговой точке сработала сигнализация. На вызов приехали вооруженные охранники группы быстрого реагирования. Они обнаружили, что металлическая штора на окне приподнята с помощью лома или монтировки, а само окошко вскрыто. Внутри за холодильником прятался мужчина. Он не успел сбежать до приезда охраны. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
5: Новости. Жизнь.
6: Жизнь.

0: Гурова на Радіо Хіт.
1: Восточная Оренбуржья, проснись и пой. 18 хотела сказать. Привыкла вечером работать? Нет, сегодня утром 8.05 на наших студийных, практически 06, и мы продолжаем просыпаться. Возможно, наливаем себе воду или делаем завтрак, а быть может, уже делаем зарядку. Музыка в эфире Радио Хит, как-никак, очень хорошо.

что помогает в любом случае. Главное, что мы все с вами вместе, и пробуждаться нам так намного легче. Конечно, этот час нам поможет еще больше не только проснуться, но еще и подготовиться к этому дню. Самая увесистая часть эфира, самая, знаете, такая наполненная важной информацией на день будет именно в этом часе. Так что, если вы подключились, ни в коем случае не отключайтесь, слушайте внимательно. В скором времени обсудим ближайшие праздники и много всего интересного дальше. Феликс Джейн и Каскейд, обои тюрьмы, далее. Следом рефлекс, может быть, показалось.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, самое время обратить свой взгляд на календарь, если вы этого еще не сделали. 16 июля, там четверг, и мы можем отметить много хороших праздников. Один из них – день вкусной еды. Обязательно себя чем-нибудь сегодня порадуйте. Всемирный день змеи, также в эту дату. День рисования на асфальте. День благодарности морской свинке. У этого праздника, кстати говоря, юбилей. Ему исполняется 10 лет. День ипотеки. Да, международный день дрэг-квина. Интересно. Что-то такое. День искусственного интеллекта. 5 лет ему. Первый юбилей. Поздравляем. Ну и дальше пошли уже праздники, которые нас не интересуют. Давайте посмотрим, что в других странах. День пожилых женщин в Кирибати. Фестиваль «Славянский базар» в Витебске, в Беларуси. День кукурузных оладьев. Опять праздники про еду. Где? Конечно, в США. Также день личного повара. Логично, в США. День ветеранов атомной промышленности в США. 5 лет празднику. День сельского праздника. Также в США. Сколько там праздников, можно отмечать сколько угодно. Также есть праздник Девы Кармен в Перу. Да, даже такие праздники имеются на сегодня. Ну и разнообразный еще день бухгалтера и аудитории в некоторых странах отмечается. Музыкальный фестиваль в Швейцарии. В общем, хотите что-нибудь отпраздновать, непременно найдете. Главное, поискать и иметь подходящее настроение. Ну а именины сегодня у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина и Александра. Также всех причастных поздравляем от всей души. Желаем всего самого наилучшего. Ну и, конечно, продолжим праздновать здесь, в эфире Радио Хит. Оставайтесь с нами. Информация была предоставлена с сайтом какойсегодняпраздник.ру.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: И сейчас в Орске плюс 22, днем ожидается плюс 27, вечером плюс 24 градуса. Ясно, в данную минуту плюс 20. Днем температура поднимется до плюс 28, вечером опустится до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент. Днем столбы термометра поднимется до плюс 28, вечером опустится до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 20, днем плюс 27. Вечером плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске суд вынес приговор мужчине, пойманному за рулем в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже привлекался за отказ от медосвидетельствования. Водителю назначили штрафа в 200 тысяч рублей и лишили прав на 1 год и 6 месяцев. В Оренбурге судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд на дорогах. У одного из водителей проверили документы и выяснили, что на его иномарку наложен запрет. Мужчина оказался должником по кредитам. Он не платил больше 7 миллионов рублей. В отношении машины составили акт описи и ареста. Когда владелец понял, что автомобиль могут изъять и продать, он быстро нашел деньги и полностью погасил задолженность прямо на месте. Сборная Аргентины одержала победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча проходила на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте и завершилась со счетом 2-1. Благодаря этой победе сборная Аргентины завоевала путевку в финал чемпионата мира. Там 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2-0. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, дорогие радиосмотрители, надеюсь, не забыли, какое сегодня число. В любом случае, напомню для вас, 16 июля на календаре четверг. И пора бы узнать, чего нам ожидать от этого чудесного дня, если вы еще не посмотрели нашу группу ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Итак, поехали, что ли?
2: Овен.
1: Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким количеством, точнее качеством, как объективность, вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вашу жизнь.
2: Телец.
1: Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам, украшению жилища, перестановке мебели, смотря что подскажет вам фантазия.
2: Близнецы.
1: Вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения, поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, лучше отказаться от общества.
2: Рак.
1: Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
2: Лев.
1: Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете. Как бы ни пришлось об этом потом пожалеть.
2: Дева.
1: Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
2: Весы.
1: Вы забудете обо всех своих проблемах. Вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.
2: Скорпион.
1: Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.
2: Стрелец.
1: Вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. Ситуация начнет меняться, причем, как ни странно, в лучшую сторону.
2: Козерог.
1: Кто-то может попытаться вас обмануть. Присматривайтесь к происходящему повнимательнее. Вряд ли стоит позволять этому случиться.
2: Водолей.
1: Сегодняшний день потребует от вас готовности сохранять невозмутимое выражение лица, какие бы эмоции вы ни испытывали. При любых условиях лучше идти на компромисс.
2: Рыбы.
1: Вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа «не вашим, не нашим» в данном случае может оказаться наилучшим решением. Информация собрана при помощи сайта igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

ну и, конечно, просыпаться намного приятнее тогда, когда родные и близкие люди вас радуют с самого утра. Ну и, конечно, ожидать от них чего-то и не дарить в ответ – это на самом деле не особо хороший поступок, учитывая то, что вы этих людей любите, также хотите порадовать. Если вдруг хочется получить что-нибудь приятное, почему бы тоже что-нибудь не подарить им такое? Вы можете сделать это также в эфире «Радио Хит», послать теплые слова своим коллегам, родным и близким, а, быть может, просто нашим радиосмотрителям. Сделайте доброе дело, и, как говорится, карма вам все вознесет и приумножит ваши любые добрые дела, подарит вам хорошее настроение. Так что, если хочется, отправляйтесь на наш портал смотри.радио, там оставляйте свои сообщения, ну или набирайте номер 8922-878-2929 и пишите там в Максе или Телеграме. Все для вас мы сделали, вам остается только открыть и оставить свое послание. Действуйте прямо сейчас, никого не ждите и вдохновляйтесь здесь вместе с музыкой в эфире «Радио Хит». Меня Бойко, экспонат «Далее», следом «Токио Хотел», «Калифорния Найт».

Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в Милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на все комплекты постельного белья. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 23, днем ожидается плюс 27, этим вечером плюс 24 градуса, ясно в данную минуту плюс 22. Днем температура поднимется до плюс 28, вечером опустится до плюс 26. В Ковандыке и Медногорске плюс 19 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 28, вечером опустится до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 21, днем плюс 27, вечером ожидается плюс 24 градуса. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Далее 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В аэропорту Оренбурга в ходе предполетной подготовки было допущено повреждение опасного груза, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Инцидент произошел 10 июля. Повреждение груза заметили сотрудники аэропорта и вызвали технические службы. Груз был предназначен для отправки рейсом авиакомпании.

0: Инцидент произошел в Неклиновском районе. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Спасатели потушили пламя. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Ну, теперь уж точно самое время взбодриться, даже если куда-то не нужно просыпаться и собираться. Время уже 9:05, и пора бы уже потихонечку подниматься, чтобы самое интересное не пропустить и успеть подготовиться ко всем самым важным моментам, которые произойдут сегодня. Здесь в эфире Радио Хит мы, конечно же, помогаем вам просыпаться веселее, музыкально. Музыку хорошую мы вам подбираем, чтобы вы не выбирали и могли спокойно наслаждаться ей, где бы вы ни находились. Ну, а вы, в свою очередь, можете и порадовать кого-то здесь в эфире благодаря вашим сообщениям на нашем портале «Смотри радио» или через номер 8-922-878-2929 через Макс или Телеграм. Давайте взаимно дарить друг другу добро и самые яркие эмоции, и непременно получать взаимность. И, конечно же, благодаря карме самые лучшие и интересные события. На них впереди мы лишь украсим их хорошей музыкой.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Телефон 350000, код города 3537.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Вы камильфо, и ваш бонтон, иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 24, днем ожидается плюс 27, вечером плюс 24 градуса. Также в Ясном в данную минуту плюс 22, этим днем столбы термометра поднимется до плюс 28, вечером опустится до плюс 26. В Кумандыке и Медногорске плюс 19 прямо сейчас, днем температура поднимется до плюс 28, вечером опустится до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 21, днем плюс 27, вечером плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз более 40 тонн нектаринов из Узбекистана, зараженных карантинным вредителем. Ввоз продукции в Россию запретили. Виновное лицо привлекли к административной ответственности, а по решению собственников всю партию направили на обеззараживание. В Курске произошла необычная кража, главным подозреваемым в которой оказалась собака. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Курской области. Женщина рассказала, что вышла на автобусной остановке, поставила вещи на землю и ненадолго отвлеклась. Повернувшись, увидела пропажу саквояжа с ценными вещами и документами, говорится в заявлении ведомства. Прибывшие на место кражи сотрудники полиции изучили видео с камер. На кадрах было отчетливо видно, как сумку схватил и утащил в сторону бездомный пес. По сообщению МВД, все содержимое сумки осталось в целости и сохранности, а собаку привлек запах пирожка, который лежал внутри. Правительство Великобритании планирует обязать социальные сети по умолчанию ограничивать доступ для подростков 16-17 лет в ночное время. Об этом сообщает Reuters. Согласно инициативе, пользователи этого возраста не смогут пользоваться соцсетями с 0 часов до 6 утра, если самостоятельно не отключат установленное по умолчанию ограничение. Эти меры помогут молодым людям получать необходимый сон, сосредоточиться на учебе и проводить больше времени с семьей и друзьями, заявила министр технологий Великобритании Лиз Пендл. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты
1: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: «Блиц-заправка».
1: Да-да, вы все правильно услышали. «Блиц-заправка» в эфире «Радио Хит». Наш номер 21-103-7, код города 3537. Звоните, чтобы заправиться прямо сейчас. С нас, напоминаю, 5 вопросов с двумя вариантами ответа. За 45 секунд отвечаете на них. За каждый правильный ответ получаете 4 литра бензина. Итак, принимаем звоночки. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Как вас зовут?
2: Николай.
1: Очень приятно, Николай. Рассказывайте, где сейчас находитесь?
2: На работе.
1: На работе?
2: Да.
1: И нашли время для бензина, да?
2: Ну, конечно, нашел.
1: Конечно. Но сейчас нужно будет еще и место для бензина найти, но это уже другая проблема. Ну что ж, вы правила слышали, Николай, вы готовы попробовать ответить?
2: Да, конечно.
1: Итак, я вам заранее дам совет, чтобы ответ не повторять, это же тоже тратится время. Вы можете говорить, допустим, у нас всего лишь два варианта, либо первый, либо второй сразу отвечаете.
2: Конечно.
1: Мы все поймем. Итак, тогда запускаю таймер, раз вы готовы. Желаю вам удачи. Слово «бензин» восходит к арабскому выражению «лубан яви», что переводится как «яванский ладан» или «стойкое благовоние».
2: Второе.
1: Записала. В каком году открыли бензин? 1825 или 1842?
2: 25.
1: Записала. Кто открыл бензин? Майкл Фарадей или Эльхард Митшерлих?
2: По-моему, второе.
1: Так, и для чего изначально использовали бензин? Как антисептик или им травили насекомых?
2: Как антисептик.
1: Есть минимальная температура, при которой легкие фракции бензина могут начать испаряться. Это 30 градусов или 40?
2: 40.
1: Все ответы есть, осталось только проверить. Вы, кстати, успели до таймера, это очень даже хорошо. Давайте смотреть, сколько литров вы заработали. Слово «бензин» восходит к арабскому выражению «лубан яви». Приводится это как «яванский ладан». Вы ответили «стойкое благовоние», поэтому здесь, к несчастью, не получаете 4 литра. Зато вы знаете, в каком году открыли бензин. Действительно, 25-й год, итого у вас уже есть 4 литра в копилочке. Бензин открыл Майкл Фарадей. Вы ответили Эльхард Митшерлих. Он открыл только название, но об этом речи не шло. Поэтому, к сожалению, здесь вы тоже литры дополнительные не забираете. Далее, да, действительно, бензин использовали как антисептик. Вам еще плюс 4 литра. Ну и минимальная температура, при которой легкие фракции бензина могут начать испаряться, это 30 градусов. Да, есть такие фракции, которые испаряются именно при этой температуре уже. Итого у вас, Николай, 8 литров бензина. Что думаете?
2: Ну, хорошо, 8 литров тоже хорошо.
1: Конечно, хорошо. Еще и историю узнали бензина. Мне кажется, очень даже любопытно было это все узнать. Кстати говоря, бензин раньше использовали еще как отмывающее средство, потому что оно очень хорошо обезжиривает. Ну, а вы, дорогой Николай, вас, конечно, поздравляю. За эфиром обязательно расскажу, как забрать ваш бонус. А сейчас предоставляем вам возможность передать привет и всем, кому вы хотите.
2: Ну, передаю привет всем коллегам, друзьям, знакомым и вам, конечно.
1: Спасибо большое за игру, Николай. Напоминаю, оставайтесь с нами на связи. А вы, дорогие друзья, не расстраивайтесь, если не смогли дозвониться. У вас будет еще много возможностей.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в Гасовик.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 24, днем ожидается плюс 27, этим вечером плюс 24 градуса. Также ясно в данную минуту плюс 25. Днем температура поднимется до плюс 28, вечером опустится до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 19 на данный момент. Днем температура поднимется до плюс 28, вечером столбы термометра опустится до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 21, днем плюс 27, вечером плюс 24 градуса. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Алексеевском районе 7-месячная девочка получила серьезные ожоги и была госпитализирована. По данным полиции, 21-летняя мать готовила ужин, когда ребенок, находясь в кудунках, подъехал к стулу с кастрюлей горячей воды. Девочка потянула ее на себя, облилась кипятком. Пострадавшую доставили в больницу Бугруслана, где ей оказали необходимую помощь. Вице-премьер России Александр Новак сообщил о необходимости в приоритетном порядке снабжать топливом автотранспорт крупных торговых сетей. Новак пояснил, что такой подход нужен, чтобы не допустить порчи продуктов и роста цен на них. Он добавил, что над этим вопросом совместно работают Минсельхоз и Минэнерго. Житель Нижнего Новгорода застрял в узком мусоропроводе и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщили в городской мэрии. Спасатели вытащили застрявшего мужчину. Для этого им пришлось вскрыть конструкцию мусоропровода. Нижегородцы передали бригаде скорой помощи. Серьезных травм у него не выявлено. И для чего и каким образом мужчина забрался в мусоропровод, он отвечать не стал.

0: 33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33 96 33.
1: Новости.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Майк Полснер и Дэвид Гетта открывают новый час своим треком «I went to Ibiza», и, конечно же, появляются вот эти мотивы разных путешествий, которых очень хочется. Как говорится, хотелось бы лежать на пляжу и ни о чем не думать, а не вот это вот все. Но что имеется, то имеется. В любом случае, когда-то мы сможем себе это позволить, или, быть может, можем прямо сейчас, и, возможно, это вас именно вдохновит. Ну, что ж поделать. Мы с вами продолжаем наслаждаться жизнью, что бы ни было, и, конечно же, ценить каждый момент, который нам удостоится видеть, слышать и в нем находиться. И делать мы это будем под лучшие мотивы здесь в эфире Радио Хит, чтобы добавлять нотку киношности в любой наш самый яркий праздник. Crash Adams, New Heart, далее следом by India, XO и Mod, Shade, а потом как раз-таки эти праздники обсудим на сегодня. Не переключайтесь, ожидайте, впереди много интересного.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Сами все слышали. Обсуждаем с вами праздники, которые можно отметить, да, хоть прямо сейчас. И День вкусной еды отмечается 16 июля. Это непременно нужно отмечать, в принципе. Хотелось бы каждый день, но сегодня особенно в такую-то дату обязательно нужно. Также Всемирный день змеи отмечается именно сегодня. Можете поздравить своих подружек ласково, скажем так. День рисования на асфальте сегодня. День благодарности морской свинке. 10 лет этому празднику. День ипотеки. Ему 28 лет. Также день искусственного интеллекта. У него также юбилей. 5 лет ему именно в эту дату. Далее праздники пошли не особо веселые. Давайте посмотрим, что в других странах можно отметить. День пожилых женщин в Кирибати. День кукурузных оладьев в США. Логично. День духовной любви. Праздник Гергетоба. Это Грузия. Да, тяжело прочитать. 46 лет этому событию. День личного повара в США. Хотелось бы, но навряд ли у нас такое можно позволить каждому. День сельского транспорта в США. День свежего шпината в США. Пошли праздники еды. В общем, сами понимаете, в США всегда такое имеется. Давайте посмотрим, что в других странах помимо США. Есть у нас в Перу. Там праздник Демы Кармен. Есть у нас также День аргентинских интересов на море. Понятно, где празднуем в Аргентине. Музыкальный фестиваль в Вербье в Швейцарии. И День полиции в Венесуэле. Вот такие необычные праздники. А именин-то у кого? У Филиппа, Анатолия, Василия, Константина и Александра. Поздравляем всех причастных, конечно же. Желаем всего самого наилучшего не только сегодня, но и в последующие дни. Ну и продолжаем праздновать любые ваши самые яркие события здесь, в эфире Радио Хит с лучшей музыкой. Информация была предоставлена сайтом какойсегодняпраздник.ру.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Фед всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чеф не день, здесь разве море, и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа. Преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

ну а чтобы чувствовать такую же уверенность, как Леди Гага и Даечи, в треке «Runway» ходите по этому дню, как по подиуму, конечно, хотя бы немного нужно о нем знать, ну или хотя бы надеяться, что вы знаете. Для этого и существует наша рубрика «Гороскоп» в эфире «Радио Хит». Прямо после следующего трека мы обсудим, чего же ожидать от этого дня, ожидайте и вы.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Повеселиться в эфире радио «Хит» мы еще точно успеем. А вот предсказать, чего ждать от этого дня, чем позже мы это узнаем, тем меньше это нам поможет. Поэтому сейчас в финальный раз рассказываем все, а вы послушайте. Наверное, будет интересно для каждого из вас.
2: Овен.
1: Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством, как объективность, вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вашу жизнь.
2: Телец.
1: Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам, украшению жилища, пристроению мебели, смотря что подскажет ваша фантазия.
2: Близнецы.
1: Вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения, поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, лучше отказаться от общества.
2: Рак.
1: Вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
2: Лев.
1: Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете, как бы не пришлось об этом потом пожалеть.
2: Дева.
1: Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
2: Весы.
1: Вы забудете обо всех своих проблемах. Вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.
2: Скорпион.
1: Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете что-то прислушались именно к нему, повремените немного с его обнародованием.
2: Стрелец.
1: Вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. Ситуация начнет меняться, причем, как ни странно, в лучшую сторону.
2: Козерог.
1: Кто-то может попытаться вас обмануть. Присматривайтесь к происходящему повнимательнее. Вряд ли стоит позволять этому случиться.
2: Водолей.
1: Сегодняшний день потребует от вас готовности сохранять невозмутимое выражение лица. Какие бы эмоции вы ни испытывали, при любых условиях лучше идти на компромисс.
2: Рыбы.
1: Вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа «ни вашим, ни нашим» в данном случае может оказаться наилучшим решением. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ТК Город Торск», проспект Мира, 21, Угрен 115-500. 65-801-83-39.
0: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Итак, как неделя не подошла еще к концу, могу вам сообщить о том, что у вас еще остается возможность внести свой вклад в эфир «Радио Хит». Для этого вы открываете наш портал smotri.radio, а там нашу вкладку «Хит Мьюзик Чарт», где есть много мелодий, которые, возможно, вам нравятся. Ну и, конечно, там нужно выбрать самую любимую, поставить на нее сердечко. Если вы не одни такие, кому эта мелодия пришлась по душе, то, конечно, в нашем топе это все отразится, и самые популярные песни для вас, конечно же, будут появляться в эфире намного чаще. В итоге мы подводим еженедельно в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера, так что уж точно вы их не пропустите, даже если один раз прослушаете. Ну и, конечно, ими мы делимся также в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Пришло время действовать, вносить свой вклад, чтобы музыку слушать было еще приятнее. Ну а мы пока покажем вам еще пару вариантов, которые можно оценить. Ибн Халу далее, следом Шакира и Дизраскал. Лука Примасон впереди, послушаем.

0: счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Названы самые высокооплачиваемые профессии Оренбурга. Абсолютным лидером по уровню предложенной зарплаты стал стоматолог-ортопед, которому работодатели готовы платить от 300 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку в рейтинге занял менеджер активных продаж в сфере банковских услуг. Его доход стартует от 100 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров ведущий специалист по охране труда, предлагающий зарплату в диапазоне от 85 до 94 тысяч рублей. В Оренбурге 42-летнюю женщину задержали по подозрению в нападении на собственного брата. Мужчина с колото-резанными ранениями груди и живота был госпитализирован. По данным полиции, во время совместного распития алкоголя между родственниками вспыхнула ссора из-за старых обид. В ходе конфликта женщина нанесла брату не менее 2 ударов ножом, после чего сама вызвала скорую помощь. В отношении оренбурженки возбуждено уголовное дело. В российские войска по итогам весеннего призыва направили 141 тысячу новобранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. В ведомстве уточнили, что срочников не отправляли для прохождения службы в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Еще 784 человека направили в научные и научно-производственные подразделения, а 239 спортсменов в спортивные роты. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.

0: Гурова на Радіохіт.
1: Да, солнышко продолжает сопровождать наш утренний путь. И, кстати говоря, он скоро подойдет к концу. 11:05 на наших студийных. Значит, через 55 минут мы встретим новый, замечательный, полноценный день. Это, конечно, здорово, потому что, быть может, совсем недавно вы поднимались рано утром, сидели, не хотели вставать с кровати, идти на работу, а вот тут уже получается какая-то хорошая часть уже отработана, и точно так же быстро пройдет и остальное время, если вы захотите, чтобы оно прошло быстро. Замедлить время или ускорить, конечно же, также помогает музыка, сами понимаете, быть может, на себе это влияние уже ощущали, и это здорово, потому что радиохит уже решает очередную вашу проблему, и вы, конечно, пользуетесь этим, продолжайте это делать, у нас музыка самая лучшая, которую выбираете именно вы. Феликс Джейн и Каскейда, Бои Тюрн и Далее, следом Бурит и Ёлка, ты знаешь, а далее еще больше хороших треков, встречайте!

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

Хотя, конечно, я не сторонник просмотра рилсов по несколько часов. Нет, я это люблю, но я не сторонник этого. Я бы хотела от этого отказаться, хотя иногда рилсы действительно объединяют и показывают, насколько мы друг на друга все похожи и даже думаем одинаково. Об этом нам рассказал один из действующих лиц в этих рилсах. Парень оттуда говорит о том, о чем определенно задумывался каждый. Эти идеи наверняка посещали и вас. Как было бы здорово полазить в детском лабиринте. Почему заведения выбирают такие странные названия? И что делают люди с ноутбуками в кофейнях? Очень много подобных вопросов он задавал. И знаете, я пока смотрела, поймала себя на мысли, что я думала точно так же. Быть может, так и думали вы. А вы можете, кстати говоря, поделиться какой-то мыслью необычной, которую вы, может, считаете индивидуальной, но непременно, возможно, они думают еще и десятки других, а может быть и сотни людей. Делиться можно все так же у нас на портале smotri.radio. Пока мы ждем вашей обратной связи, вернемся к музыке. Миша Миллер, Хейна-на-на впереди. Следом Базиль. Ай-яй-яй.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса 324-824. ООО «Афина».
4: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 20.

0: Продолжаем одаривать вас приятными бонусами. В эфире розыгрыш двух билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Прямо сейчас звоните 21-103-7, код города 3537. Я пока расскажу вам о правилах. За 45 секунд вы должны назвать 10 слов на определенную тематику, которую мы назовем сразу же перед тем, как запустим секундомер. Называете, получаете эти два билета. Еще раз номер 21-103-7, код города 3537. Мы все еще ожидаем ваших звонков. Итак, первый прилетел. Давайте возьмем. Странно. Давайте еще раз попробуем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Ольга.
0: Очень приятно, Ольга. Рассказывайте, откуда с нами разговариваете?
1: Из машины.
0: Из машины? А куда направляетесь?
1: Домой, в Сырганинов едем.
0: Ну, это хорошо. Еще прекрасно будет, если вы домой поедете с новым подарком, да?
1: Да.
0: Ну, а если получите два билета, кем поделитесь? С кем поделитесь, точнее?
1: С мужем, конечно.
0: Ой, ну это хорошо, тогда обязательно нужно выиграть и мужу порадовать. Вы готовы попробовать это сделать?
1: Да.
0: Сейчас я называю тематику и сразу же запускаю таймер. Давайте попробуем. Тематика – все, что можно найти в огороде. Поехали. Так.
1: Тяпка. Лейка. Помидоры.
0: Так.
1: Жуки.
0: Ага.
1: Камни.
0: Есть. Есть.
1: Сурняки.
0: Так.
1: Гусеницы.
0: Угу.
1: Птицы.
0: Что вы ответили?
1: Птицы, птицы.
0: Так, ну замечательно, 10 есть. Вы большая молодец, даже таймер не вышел, у вас оставалось бы еще секунд 15, давайте мы его пролистаем. Итак, поздравляю вас, да, вы забираете этот подарок, назвали все, что есть в огороде, я так понимаю, у вас огород есть, раз такие болезненные темы поднимались, сорняки, жуки всякие. Ну да, это вам помогло, теперь вы благодаря этому сможете отправиться со своим мужем и отдохнуть. За эфиром, конечно, расскажу вам, как забрать ваш приз, и сейчас у вас есть возможность передать привет и всем, кому хочется.
1: Всем привет, родителям особенно, друзьям. Ждем всех на выходные, на веселые выходные.
0: Так, любопытно. Будете с нами делиться информацией касаемо выходных?
1: На природу, конечно. Надо уже сезон открывать.
0: Конечно, надо. Уже давно пора открывать. С такой-то погоды еще не открыли. Как так? Сначала в парк, потом сезон открываем. Либо наоборот, сами там разберетесь. В общем, оставайтесь на связи с эфиром. С вами еще побеседуем. А я пока что вам расскажу на правах рекламы отличную новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Да, потерялось немного. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. О, Афина.
4: Внимание, внимание. Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск. Проспект Ленина, 80. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Сидела одна под окном, не поздно вечерком, правда. Ну ладно, а теперь я не одна, и мне хорошо. А еще мне хорошо, что я работать заканчиваю, потому что сюда пришел Макс Мочалов.
1: Прям будет... все у него хорошо, смотрите-ка.
0: Да.
1: Как будто пятница уже, только четверг еще. Подожди.
0: Так, а настроение у тебя нет еще пятничного?
1: Нет, конечно.
0: Это последний день, когда мы работаем, ну реально работаем.
2: А завтра, получается, не работаем?
0: Ну, завтра, когда мы работали в пятницу нормально, скажи. Вот есть люди, которые в пятницу с серьезным лицом сидят, работают, думают.
1: Есть, но это не мы, ты хочешь сказать?
0: Да, конечно.
1: Конечно,
0: да.
1: Потому что вы всегда веселые. Какие серьезные лица в эфире. Да, только да. Радость, только юмор и, конечно же, хорошее настроение. Кристиночке спасибо за доброе утро.
0: Да,
1: до завтра.
0: До завтра, я побежала.
1: Пока-пока.

0: далее. Полдень. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске суд вынес приговор мужчине, пойманному за рулем в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже привлекался за отказ от медосвидетельствования. Водителю назначили штраф в 200 тысяч рублей и лишили прав на 1 год и 6 месяцев. В Оренбурге судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд на дорогах. У одного из водителей проверили документы и выяснили, что на его иномарку наложен запрет. Мужчина оказался должником по кредитам, он не платил больше 7 миллионов рублей. В отношении машины составили акт описи и ареста. Когда владелец понял, что автомобиль могут изъять и продать, он быстро нашел деньги и полностью погасил задолженность прямо на месте. Сборная Аргентины одержала победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года. Встреча проходила на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте и завершилась со счетом 2-1. Благодаря этой победе сборная Аргентины завоевала путевку в финал чемпионата мира. А там 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2-0. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Давайте, друзья, делать громче и вместе с нами наслаждаться этим четвергом, а как иначе, лучшая музыка в эфире, за окном лето, и, конечно же, вы самые яркие и невероятные люди на свете, так что, поверьте мне на слово, у нас сегодня много чего получится. Делаем громче и двигаемся с нами активнее.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Итак, вместе с вами обсудим все свежее из мира кино. Поможет нам Виталий Морозов.
2: Привет, Максим. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Сегодня у нас, как всегда, обзор новинок широкого проката. Все то, что вы сможете посмотреть в кино. И главная премьера, конечно, на этой неделе – это «Зловещие мертвецы пекла». 2026 года с категорией 18+. На этот раз в кресле режиссера проекта Себастьян Ванечек, до этого снявший и выпустивший очень крепкий фильм «Паутина страха». Мы его, как, по-моему, уже обсуждали, но если вы его еще не смотрели, то можно это сделать. Но сразу предупреждаю, что это такое арахнофобское кино про пауков, нападение пауков на практически брошенную многоэтажку. И вот теперь он снял «Зловещие мертвецы». Сэм Рэйми, понятно, до сих пор по-отечески приглядывает за своим детищем.
1: Одним глазком.
2: Не окончательно не ушло оно на дно. Но есть ряд факторов, есть ряд причин, по которым это кино можно смотреть или, наоборот, не рекомендуется. Хотя вот насчет рекомендуется, не рекомендуется, не знаю. Я себя никогда, в общем-то, может быть, странным это покажется, но не относил к поклонникам, ярым поклонникам этой франшизы. Она на минутку уже насчитывает 1, 2, 3, 4, 5, это 6-й. Шестая часть франшизы. Но дело в том, что есть еще сериал «Эш» против «Зловещих мертвецов». Но об этом мы как-то, давайте, в эту линейку его, наверное, все-таки включать не будем, потому что речь идет о полнометражных картинах, которые выходят в кинотеатре. Так вот, это уже шестая часть, и так уж случилось, что, готовясь, наверное, к премьере новой, я пересмотрел все. Благо, на это не потребовалось очень много времени, потому что они...
1: Хронометраж еще позволяет.
2: Прекрасным хронометражом. Особенно самая первая часть 1981
1: час
2: года.
1: Час 10, по-моему.
2: Там она вообще идет очень мало. Практически короткометражка. И такая большая была небольшая репетиция перед второй частью, которая снята была гораздо позже, в 87-м. И там уже Рэйми отполировал практически все, что хотел сделать, и выпустил, в принципе, очень крепкий ужастик. На этот раз, да, Себастьян Ванечек, это французский режиссер, до этого Ли Кронин снимал пятую часть, получается, «Восстание зловещих мертвецов». Получилась она по-своему тоже очень неплохой, достаточно красочный. И вообще, вот пересмотрев все, в принципе, картины, я вдруг с удивлением обнаружил, что, несмотря на прошедшие годы, ни одной проходной совсем картины нет у «Зловещих мертвецов». Каким-то странным образом эта франшиза продолжает жить и не скатывается в какое-то совершенно унылое... что-то унылое.
1: Да, но это, конечно же, в первую очередь благодаря сценарию. Та же самая недавняя «Обсессия» или «Закулисье реальности». Там сюжет, в принципе-то, обычный, а вот как построены диалоги, как развивается сам сюжет, это уже другой разговор.
2: Так в том-то и дело, да. Диалогов там, в принципе, всегда было немного. Главное, это абсолютно абсурдистский юмор, гротескный, и декалитр вот этой бутафорской крови, которая проливается на экран. Это вот два столпа, на котором держится вся франшиза и все входящие в нее фильмы. Но единственное, что можно отметить, наверное, это большой жирный минус, юмор становится меньше с каждым разом, с каждой новой частью. Началось это все еще в 2013 году, когда перезапустили. Это была первая картина по перезапуску «Зловещих мертвецов». И юмора там было, вообще, можно считать, что вообще там не было. То есть это была такая максимально серьезная картина, но она, это было веяние моды такой на подростковые фильмы, где подростки уезжают куда-то не туда, не туда, это «У холмов есть глаза» и так далее, которые, это перезапуск, кстати, «Резни бензопилой», это все вот выходило как раз в те годы, и вполне понятно, что «Зловещие мертвецы», как, в общем-то, такая субстанция, которая берет из воздуха, да, вот витающего кинематографического, все, что сейчас модно и мейнстримно, она, в общем-то, получилась именно такой. Хотя это можно считать даже вольным ремейком вот первой части, там же тоже группа молодых людей, они тоже приехали в эту избушку, и все это там началось.
1: Так что уже критики сказали?
2: Критики критики вот как раз сказали, что отсутствие юмора очень сильно портит картину. Вот говорят, что в новой части его вообще не осталось. То есть это максимально какое-то серьезное кино. А к чему вот эта вся серьезность в «Зловещих мертвецах»? За ней ведь ничего абсолютно не стоит. То есть, да, там есть какие-то посылы. Если предыдущая часть, да, 23-го года, вот это самое «Восстание зловещих мертвецов» было, это был фильм о страхе материнства. А если вернуться вообще в 80-е, Рэйми вообще, в принципе, не подразумевал ничего такого.
1: Он снимал трэш.
2: Второй части, да, там все-таки есть что-то такое, знаешь, гнетущее чувство одиночества вот самого Эша, вот этого главного героя. Он заперт в этом проклятом доме, он сходит с ума, и это, конечно, так, ну, очевидно, все-таки какой-то посыл там есть. И, конечно, особенно в последнее время, когда хоррор, да, фильмы ужасов становятся неким таким маркером проживания какой-то травмы определенной, да, во взаимоотношениях и так далее, то, естественно, это не могло не коснуться новых частей. И вот в новой части там уже снова что-то про абьюз и так далее. То есть, ну, какие-то вот эти, ну, если можно считать модными эти вещи, ну, я не знаю. Но они там тоже присутствуют, на самом деле. И критики говорят, что юмор, вот юмор основной, вот этот гротеск, он пропал вообще. И вот это, наверное, впечатление очень сильно портит, потому что привыкли мы к тому, что...
1: Ожидания все порушились.
2: Фильм делится на две части. Где страшно, хотя там даже не страшно, там довольно мерзко. То есть ты не пугаешься, а просто испытываешь, ну, вот это чувство дискомфорта какого-то, да, от проливающейся там вот этой крови бутафорской. Вот, и юмор, да, где там действительно можно посмеяться. Ну, говорят, что в новой части посмеяться практически не на чем. Это вот меня лично, конечно, сильно настораживает.
1: Но все равно нужно идти в кино и самому смотреть.
2: Естественно, да, если вы любитель франшизы, мне уже просто самому даже интересно, поскольку я, еще раз говорю, пересмотрел все части, ну, что там еще нового придумают. Хотя нового там вряд ли что-то придумают.
1: Конечно.
2: Да, это все будет идти по старой схеме. А кроме того, друзья, еще можно посмотреть комедию «На деревню дедушки 2». Тоже фильм 2026 года. Здесь категория 6+. И два моих любимейших актера. Юрий Стоянов и Федор Добронравов. Это два таких колосса буквально на экране сойдутся друг с другом. Причем как сюжетно, в общем-то, наверное, так и по-актерски. Потому что в этом фильме они будут противостоять друг другу. Это будут два дедушки у внука, которые, каждый из которых будет тянуть внимание мальчика на себя. Вот. И картина «Это хит». Категория 18+. Он тоже 2026 года. Фильм Джона Карни. Если помните картину «Рок-н-ролльщики», хоть раз в жизни, на краю. То есть человек, который очень хорошо владеет мастерством музыки, наверное, да, музицирования на экране. Здесь Пол Радд снимается, кстати говоря. Это фильм про несостоявшегося музыканта Рика. Он подрабатывает выступлением на свадьбах. И однажды его просят подыграть звезде бойс-бенда Дэнни. Они после вечеринки устраивают небольшой джеймс-сейшн, где делят своими мелодиями. И тут, соответственно, видят, что у Рика есть несомненный хит, который может увлечь публику. И он предлагает ему такое сотрудничество. В общем, такая интересная комедия, музыкальная комедия про андердога тогда, можно сказать, который пробивает себе путь наверх. Ирландское кино, ну, говорят, достаточно забавное. В общем, вот такие вот премьеры. Ну, и мировая премьера, конечно, тут нельзя, опять же, не сказать. Мировая премьера сегодня «Одиссея» выходит.
1: Где-то.
2: Кристофера Нолана.
1: Где-то на других берегах.
2: В мире. Ну, мировая премьера. Я окрестил это очередным магнум-опусом режиссера, потому что какой фильм его не смотреть, впечатление такое, что это главное дело всей его жизни.
1: Ну, Оппенгеймер точно об этом говорил.
2: Да. И «Одиссея», в общем-то, «Одиссея» — это то же самое. Практически все критики тоже об этом говорят. То есть у него что, не фильм, так это все. Это дело всей жизни. Не знаю, но, по крайней мере, хвалят. И хвалят, кстати, критики гораздо больше, нежели «Оппенгеймер». Вообще, в принципе, прошлые фильмы Кристофера Нолана ругают гораздо меньше, кстати говоря. Но, надеюсь, увидим. Посмотрим.
1: Может быть, доплывет до нас «Одиссей».
2: Может быть, да.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем вам отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30-68-98.
0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: не сомневайтесь, друзья, если сегодня чего-то очень сильно хочется, давайте вместе этого достигнем. Поможет лучшая музыка, а планами с нами поделиться обязательно нужно. На портале смотри.радио рассказывайте, чего хотите сегодня и куда хотите направиться. Мы же поможем вам лучшей музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Следователи Соль-Илецка задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве местной жительницы. По данным следствия, трагедия произошла в доме фигуранта на улице Актюбинской в поселке Акбулак. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшей. На почве внезапно возникшей личной неприязни он схватил штыковую лопату и нанес женщине несколько ударов в область шеи, что привело к ее смерти. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. Мощные ливни обрушили сразу на несколько регионов России. От бесконечных осадков страдают в Луганске, где вместе с проливными дождями прошел град. В Пермском крае затопило и города, и поселки. Ливневки не справляются с таким количеством воды. Паводковая волна дошла и до Забайкальского края. Там уровень воды в реке Чита достиг 3 метров. Власти готовятся перекрывать дороги и мосты. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самые яркие и интересные моменты здесь вместе с вами озвучиваем в эфире. И, конечно же, красивые места также показываем. Своим Beautiful Place с нами Тиесто поделился только что. А как проходит ваш денек, рассказывайте нам через портал смотри.радио. Делайте громче.
2: Смотри. Смотри. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем наше танцевальное движение в эфире. Делай громче вместе с нами, наслаждайся моментом. И не забывай, что самое главное, что мы вместе с тобой сегодня готовы совершить невероятные события и, конечно же, провернуть невероятные дела. Что по плану у вас сегодня на работе, это тоже освещаем здесь в эфире. Чтобы продуктивнее двигаться дальше, делай громче. И лови Доминика Джокера, BTS и Gazos Brothers далее.
1: Лето. Это хит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: дорога. Но меня вместе с вами, друзья, волнует совсем другое. Давайте тронем струны души каждого, кто на волне. И, собственно, нам помогут ваши душевные пожелания. Не только заглядывайте к нам на портал smotri.radio и там делитесь тем, как вы проводите свой рабочий процесс. Чего сегодня уже успели. И, конечно же, что по планам. Все это мы вместе с вами осветим. Мы, конечно же, сделаем так, чтобы каждому это придало уверенность в том, что у него точно все получится. Ну и музыка тоже поможет.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: А

0: 0000, код города 3537. Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степ и Ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В аэропорту Оренбурга в ходе предполетной подготовки было допущено повреждение опасного груза, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Инцидент произошел 10 июля, сообщили в надзорном ведомстве. Повреждение груза заметили сотрудники аэропорта и вызвали технические службы. Груз был предназначен для отправки рейсом авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Воздушное судно отстранили от выполнения полетов. По факту произошедшего прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Сотрудники полиции Оренбургской области пресекли деятельность преступной группы по торговле немаркированными вейпами. Двое предпринимателей покупали в интернете электронные сигареты сомнительного происхождения и хранили их на складе в Оренбурге. Полицейские проверили 14 торговых точек и изъяли свыше 10 тысяч вейпов без маркировки, а также компьютеры, бухгалтерию и сопутствующие документы. В Ростовской области на подпольной АЗС сгорели 7 автомобилей. Один человек пострадал. Причиной возгорания стала кустарная заправка машин в необорудованном месте, сообщили в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел в Неклиновском районе. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Спасатели потушили огонь. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

все возможное, чтобы силы вас не покидали, и в активном режиме мы хорошенько сегодня поработали. Ну и, конечно же, не забываем о том, что вместе нам под силу многое, так что если даже вы со всеми делами уже справились, давайте что-нибудь еще придумаем, чтобы завтра уже было проще, и, конечно же, к пятнице стремиться. В этот четверг поможет музыка, и лучшие ритмы вместе с нами заставят вас шевелиться. Так что не сбивайте с волны, делайте громче, ведь впереди будет Ираклей, Тони Тонайт и Иван уже далее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО

0: покупай там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: пошире, друзья, вместе с нами смотрим на окружающий мир с улыбкой на лице, чтобы он вас тоже чем-то порадовал. Вы не стесняйтесь поделиться с миром и окружающими вашими эмоциями, пожеланиями. Делайте это ярко, громко и вместе с нами под ритмы в эфире «Смотри радио», «Бомж портал», «Смотри радио», залетайте туда, пишите, а пока читаем то, что уже у нас прилетело. Приветствую Радио Хит, всем желаю отличного дня и большой привет Светланке от Никит. Сообщение прилетело. Ваши же сообщения ждем с нетерпением. Закидывайте их к нам. Мы же двигаем этот день. Далее будет у нас Рио, Жень, Трофимов и Карлита и Софи Такер уже далее в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
3: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: А в эту минуту в Орске плюс 27 градусов. Вечером сегодня будет плюс 25. В Ясном сейчас плюс 29. Вечером будет плюс 27 градусов. В Ивантеке-Медногорске плюс 27. Вечером будет плюс 25. В Оренбурге сейчас плюс 27. Вечером будет плюс 26 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. «Металлистов 3», оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Далее 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Грачевском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, которого признали виновным в уничтожении чужого имущества по неосторожности. В ходе судебного заседания установлено, что в октябре 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме на улице Молодежной проявил преступную небрежность. Он оставил непотушенную сигарету и уснул, что привело к возникновению пожара. В результате возгорания огнем было полностью уничтожено имущество, принадлежащее собственнику дома и ее несовершеннолетнему ребенку. Суд назначил подсудимому наказание в виде 300 часов обязательных работ, а помимо этого в пользу потерпевших взыскано по 367 тысяч рублей каждому в качестве возмещения причиненного преступлением ущерба. Цены на шоколад в России снижаются уже шестой месяц подряд, об этом сообщили в Росстате. С начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе он стоил в среднем 1554 рубля, а в июне 1528 рублей. Эксперты связывают снижение цен с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Правительство Великобритании планирует обязать социальные сети по умолчанию ограничивать доступ для подростков 16-17 лет в ночное время. Об этом сообщает Reuters. Согласно инициативе, пользователи этого возраста не смогут пользоваться соцсетями с 0 часов до 6 утра, если самостоятельно не отключат установленные ограничения. Эти меры помогут людям, молодым людям получать необходимый сон, сосредоточиться на учебе и проводить больше времени с семьей и друзьями, заявила министр технологий Великобритании Лиз Кендалл. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Давайте ускоряться, чтобы сегодня точно все успеть. Делаем громче, ловим Мари Крамбери. Также матч это будет впереди. Феликс Джин и Каскейд далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

поцелуй на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, в этот четверг, 16 июля, вместе с нами можно отметить День вкусной еды. Побаловать себя чем-нибудь вкусненьким сегодня. Также Всемирный день змеи, День рисования на асфальте, День благодарности морской свинки, День ипохи.

аптеки, также день искусственного интеллекта, конечно же, тоже можно свой искусственный интеллект в телефоне тоже поздравить. Интересно, что он ответит на это. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. Сегодня у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина и Александра именины. Ну а что будете праздновать вы, рассказывайте нам на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Делаем так, чтобы сегодняшний день вам точно принес уйму ярких впечатлений, и хэппи-энд вам точно засветил или замахал рукой, как вам угодно. Главное, чтобы вы описывали свое состояние и делились эмоциями. Тогда точно счастливее вас на свете никого не будет. Счастьем, радостью, кстати, делимся на портале smotri.radio. Под ритм от группы «Грибы» «Гордо» будет впереди, и Ириной уже далее.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: с группой «Серебро» абсолютно каждому. И всем сразу даем шанс получить от этого дня все самые лучшие эмоции. И, конечно же, потом нами ими поделиться на портале смотри.радио. И большой привет всему городу Оренбургу передает Константин. И Ольга желает отличного настроения любимому Володе. И всем-всем-всем желает яркого лета. Вот за это огромное спасибо. Ваши пожелания тоже ждем, так что закидывайте скорее. Портал смотри.радио. Ждем всех.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 28 градусов. Сегодня вечером будет плюс 25. В Ясном плюс 28 сейчас. Вечером будет плюс 26 градусов. Также в Кундыке и Медногорске плюс 26. Вечером будет плюс 24. В Оренбурге сейчас плюс 28. Вечером будет плюс 25. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В городах и районах Оренбургской области продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Капитальный ремонт средней школы номер 53 Орска выполнен более чем на 90%, сообщает администрация города. Внутренние работы в здании уже завершены. Сейчас строители сосредоточены на наружном этапе. Обновление фасада, укрепление фундамента и благоустройстве прилегающей территории. Параллельно идет закупка современного оснащения. Учебное, спортивное и медицинское оборудование направлено свыше 12 миллионов рублей. Орский суд обязал городское управление ЖКХ заплатить компенсацию родителям пятилетней девочки, которую покусала бездомная собака. Нападение произошло в мае этого года на территории Советского района. В суде выяснилось, что в тот период в городе не было организованного отлова бродячих животных. Контракты с подрядчиками заключались с перерывами, а непрерывной работы по контролю не велось. Суд взыскал с управления 70 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка. Закупки косметики из Южной Кореи в России достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 49 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь в своих силах. Да-да-да, до вечера этого четверга остается всего ничего, так что еще чуть-чуть поработать, и можно будет отдохнуть. К этому моменту все дела и задачи должны быть выполнены, так что, не сбавляя обороты, продолжаем шагать в едином ритме, который нам подарит Минор, Мия Бойко, группа «Рефлекс» впереди и Бруно Марс уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мегарай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Коста добавляет запах черри в наш эфир вместе с вами. Здесь мы тоже готовы добавить и ваше настроение. Через портал смотри.радио зачитываем те сообщения, что уже к нам прилетели. Здравствуйте, хит. Всем большой привет и хорошего настроения, любимой Оленьке. От Святослава сообщение прилетело. Также Тигран передает привет городу Орску. От нас тоже большой привет и хорошего настроения. Это настроение поднимем еще выше. Поможет нам Медуза, звонки Аси и Дмитрий Вегас с Дэвидом Гетто. Далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в Милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на все комплекты постельного белья. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30-68-98.
0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: Далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске вновь наблюдается ажиотаж на автозаправках. Пока одни АЗС уже подняли цены на бензин и газ, на других стоимость топлива еще остается прежней. На АЗС массово едут автомобилисты, опасаясь нового подорожения. По наблюдениям корреспондента Орск.ру, на части сетевых заправок ценники уже изменились. При этом на других заправках цена топлива пока остается прежней. Новая волна подорожения пришлась и на газ. Если еще недавно литр стоил 39,90 рубля, то теперь на некоторых заправках его продают уже по 43 рубля 90 копеек. Таким образом, цена выросла сразу на 4 рубля за литр. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух работников коммерческой организации во время очистки канализационной сети в Бузулуке. Трагедия произошла 14 июля возле жилого дома на улице 14-я линия. По данным следствия, двое сотрудников обслуживающей организации во время работ подверглись воздействию токсичных газов и погибли на месте. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда», повлекшим по неосторожности смерть двух человек. Число киберпреступлений в России за полгода сократилось почти на 120 тысяч. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Минцифры. По сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель снизился на 30%. Ведомство связывает это с новыми мерами защиты. В системе «Антифрод» уже подключились крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Кроме того, россияне могут запретить массовые звонки, установить самозапрет на кредиты и проверить оформленные на свое имя номера. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Тем, кто добрался до вечера, друзья, поздравляем! Вместе с нами, уверен, этот путь был намного проще, ну и вечер будет намного ярче, так что не стесняйся делать громче, вместе с нами наслаждаться моментом. Мы тебе поможем, а музыка добавит жару. Будет Тиесто, а студия будет звонки, и Леди Гага уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в этот четверг на календаре 16 июля отмечаем День вкусной еды. Также Всемирный день змеи сегодня, День рисования на асфальте, День благодарности морской свинке, День ипотеки также и День искусственного интеллекта. Ну и, конечно же, не забываем сегодня про именинников у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина, Александра. Сегодня их поздравляем. А что будете отмечать вы, рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радиохит «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Скорее заглядывайте к нам на «Вкусный огонек». Здесь в эфире «Смотри радио». Раздаем вкусные боксы от нашего вкусного партнера. Хлебзавод 7, город Новотроицк, номер 21137. Набирай, дозванивайся к нам в эфирную студию и отвечай на вопрос про наш любимый край. И, конечно же, узнавай много чего интересного. Но самое главное, вместе с нами поучаствуй в розыгрыше вкусных боксов. Итак, давайте знакомиться. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Юля.
1: Очень приятно. Юленька, как настроение, как сегодняшний денек?
2: Хорошо.
1: Прекрасно. Сделаем мы этот вечер еще прикольнее и вкуснее. Самое главное, верно ответить на наш вопрос. Готова?
2: Да, готова.
1: Итак, имя Еремина Александра Михайловича известно не только в Орске, но далеко за пределами нашей страны. Кто же он? Итак, купец первой гильдии, поэт или художник? Как ты думаешь?
2: Первое, наверное.
1: К сожалению, ответ неверный. Юленька, тебе большое спасибо, что дозвонилась к нам в эфир. Мы же ждем следующего участника, номер 21137. Набирайте, чтобы попасть к нашу эфирную студию. И добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Как зовут?
3: Ирина.
1: Очень приятно, Ирина. Ну что же, ответить на вопрос готова?
3: Да.
1: Итак, нужно озвучить еще раз.
3: Насколько я помню, он заслуженный художник вроде как.
1: Действительно так, заслуженный художник России, председатель Орского отделения Союза художников России, почетный профессор Университета изобразительных искусств. И, конечно же, мы поздравляем тебя, ура-ура! Ну а вы, друзья, не забывайте, что узнать больше о подлинной истории нашего края можно в музее, а также на официальном сайте и в, конечно, официальной группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного края. Ну а я еще раз поздравляю с победой. Кому будут вечерние пожелания твои?
3: Хочу пожелать всем хорошего вечера в этом году. Хочу всем сказать, что все у всех было хорошо. Ловить лучше солнце, наслаждайтесь. А у меня сегодня день рождения, у меня день рождения.
1: С днем рождения, поздравляем. Пусть сбывают все мечты. Очень классно, что еще и подарок получишь ты. Ну и, конечно же, еще раз ура-ура, с днем рождения.
3: Спасибо большое.
1: На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. Мы же продолжим этот вечер с лучшей музыкой здесь в эфире «Смотри радио».
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

0: реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Телефон рекламной службы 25

0: Главные рифы вместе с вами этот вечер украшаем не только музыкой, но еще и, конечно же, вашими чувствами и эмоциями. Портал смотри.радио доносит до нас ваше сообщение. Я передаю привет городу Орск. Очень сильно люблю своего Владимира и жду домой с работы. От Надежды сообщение прилетело. И Анна передает привет всем, за что огромное спасибо и тоже большой-большой привет. Вы же, друзья, присоединяйтесь и, конечно же, не сбивайтесь с волны. Чтобы вечер сделать громче, ловите группу «Винтаж».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Телефон 350000. Код города 3537.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 28, ночью будет плюс 19 градусов, завтра днем плюс 30, обещают синоптики. В Ясном плюс 28, ночью будет плюс 18, завтра днем плюс 30. В Кувандыке и Медногорске плюс 26, ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 27 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 26, ночью будет плюс 20, завтра днем плюс 26. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Отдых лучшей музыки. Здесь в эфире «Смотри радио» и наши радиоволны. Мы погружаем полностью и, конечно же, делаем это с улыбкой на лице. Ну а вечером вы будете наслаждаться моментом с весельчаком, яркой эмоцией. По-другому нельзя назвать человека.
1: Здравствуйте. Здрасте. Что ты там про воды?
0: Ты посмотри, какая мы плыли вместе с BTS сейчас.
1: Как ты красиво-то это
0: конечно,
1: завернул.
0: Потому что хочется в жару-то окунуться.
1: Ну все.
0: Как, вот, так что
1: как говорится, Макс идет домой, и воды отошли тоже. А Женя Куликов здесь с солнечным настроением будет дальше продолжать.
0: Хорошо. Да? Вот только собери обязательно.
1: Хорошо.
0: И не расплескивай.
1: Давай,
0: ну, а
1: не
0: вам,
1: буду.
0: Друзья, хорошего настроения желаю. Скоро снова услышимся в эфире.
1: Пока.
0: Пока-пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Алексеевском районе 7-месячная девочка получила серьезные ожоги, была госпитализирована. По данным полиции, 21-летняя мать готовила ужин, когда ребенок, находясь в ходунках, подъехал к стулу с кастрюлей горячей воды. Девочка потянула ее на себя и облилась кипятком. Пострадавшую доставили в больницу Бугуруслана, где ей оказали необходимую помощь. Вице-премьер России Александр Новак сообщил о необходимости в приоритетном порядке снабжать топливом автотранспорт крупных торговых сетей. Новак пояснил, что такой подход нужен, чтобы не допустить порчи продуктов и роста цен на них. Он добавил, что над этим вопросом совместно работают Минсельхоз и Минэнерго. Житель Нижнего Новгорода застрял в узком мусоропроводе и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщили в городской мэрии. Спасатели вытащили застрявшего мужчину. Для этого им пришлось вскрыть конструкцию. Нижегородца передали бригаде скорой помощи. Серьезных травм у него выявлено не было. Для чего и каким образом мужчина забрался в мусоропровод, он отвечать не стал. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, что такое четверг? Четверг — это единственный день, когда вот еще чуть-чуть звучит как реальная мотивация. Но не будем торопить время, давайте этот вечер проведем со мной. Зовут меня Женя Куликов, друзья. Мы будем слушать и смотреть радио, как всегда. Будет все классно.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляя активность, ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Лени.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

тут Дима Билан с композицией «Сердце». Сердце у него стучит, это хорошо, друзья, у нас оно у всех стучит. И, конечно же, хочет уже выходных, они совсем скоро наступят. А вот российский певец Сергей Лазарев отреагировал на сравнение с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Сказали, что он очень сильно похож. Пост набрал более 8000 лайков и привлек внимание самого Лазарева. Лазарев ответил: «Ребят, нелегко и на Евровидении выступать, и на чемпионате мира по футболу биться. Но ради вас я готов на все. Буду рад поддержке нас в финале». С иронией он ответил. Ну вот, главное чувство юмора, но действительно он чем-то даже похож. Ну а дальше у нас, друзья, Юлиан Краулова, «Дикая пума». Ну а затем поставим что-нибудь новенькое.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Да, кто iPhone этот выдумал? И уже, знаете, можно ничего, уже не скоро ничего не скачаешь, да, как это говорится. Но, знаете, вот самое интересное, что давайте проводить этот вечер вместе. Да все равно, на плохую там жару, на дожди, да вообще, погода нам не важна. Нам важно что? Настроение, друзья. И вот, конечно же, Вячеслав, что написал нам тут. Привет, Радиохит, вы лучшие, так держать. Привет из Оренбурга от жителей элитки с Кирова. Любим вас. Мы вас тоже очень сильно любим. А Наталья пишет, желаю продуктивного вам вечера, арчане. Пусть настроение будет добрым и бодрым. Пусть день пройдет легко и спокойно, без лишних забот и суеты. Спасибо, Наталья, спасибо, Вячеслав. Ну а дальше Five Star Family. Раз, два. Ну а затем расскажу про погоду.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 28, ночью будет плюс 19. В Оренбурге сейчас плюс 25, ночью ждите плюс 20. В Ясном сейчас плюс 25, ночью будет плюс 15. Ну а в Кундыке, Медногорске плюс 26, ночью плюс 16. А в Сочи сейчас плюс 26, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Следователи Соль-Илецка задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве местной жительницы. По данным следствия, трагедия произошла в доме фигуранта на улице Актюбинской в поселке Акбулак. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшей. На почве внезапно возникшей личной неприязни он схватил штыковую лопату и нанес женщине несколько ударов в область шеи, что привело к ее смерти. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. Мощные ливни обрушили сразу на несколько регионов России. От бесконечных осадков страдают в Луганске, где вместе с проливными дождями прошел град. В Пермском крае затопило и города, и поселки. Ливневки не справляются с таким количеством воды. Паводковая волна дошла и до Забайкальского края. Там уровень воды в реке Чита достиг 3 метров. Власти готовятся перекрывать дороги и мосты. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от City Group.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, интересный факт. Роллы, кофе, снеки, соусы, сыр вызывают зависимость. А я бы сюда еще добавил «Смотри радио». Почему бы и нет? Хорошее настроение здесь всегда. И отличная музыка, и диджей хороший, да. В общем, давайте в новый час погнали.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.ру.

0: друзья, газуем. Дальше у нас будет гороскоп на завтра, на 17 июля. Вы готовы? Я не слышу. Да? Ну, давайте. Итак, дорогие друзья, давайте еще раз.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Вот. А то мои ручки шаловливые, знаете. Ну что, погнали.
2: Овен.
0: Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно, может, и неплохо, знаете, с точки зрения эффективности ваших трудов. Однако нервные клетки очень медленно восстанавливаются.
2: Телец.
0: Не жалейте денег завтра. Ну, купите себе что-нибудь приятное, ну.
2: Близнецы.
0: Ну, не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Завтра оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
2: Рак.
0: Завтра вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Вот так.
2: Лев.
0: Итак, львы, завтра к вам могут неожиданно вернуться старые, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо, не нам судить.
2: Дева.
0: Завтра вам придется столкнуться с массой мелких и малоприятных препятствий, но вы справитесь.
2: Весы.
0: Результат ваших героических усилий завтра будут видны как никогда. Кроме того, у вас остается шанс углубить их и упрочить, если, конечно, дело того стоит.
2: Скорпион.
0: Завтра вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то, чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство доставить может.
2: Стрелец.
0: Завтра от вас потребуют уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали, причем немало.
2: Козерог.
0: А завтра наиболее соблазнительным способом решить проблему может оказаться наиболее мелодраматичный с виду. В общем, не используйте его. Вам слишком долго будут это действие напоминать.
2: Водолей.
0: Завтра вам не стоит доверять секреты, вы вряд ли сможете их сохранить. Растриндить всем.
2: Рыбы.
0: Итак, завтра вы не станете огорчаться по поводу плохих новостей. Вы встанете, как бы, и постараетесь сделать все, чтобы появились хорошие. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
3: Телефон рекламной службы.

0: Ну а дальше, друзья, хит на все времена. Какой хит, сейчас расскажу.
1: На все времена.
0: Сегодня это группа Ума Турман с композицией «Проститься нету сил». И они сами споют вам. В общем, друзья, давайте послушаем. Эта группа образовалась в 2002 году. Прямо сейчас песня «Проститься».

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Грачевском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, которого признали виновным в уничтожении чужого имущества по неосторожности. В ходе судебного заседания установлено, что в октябре 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме на улице Молодежной проявил преступную небрежность. Он оставил непотушенную сигарету и уснул, что привело к возникновению пожара. В результате возгорания огнем было полностью уничтожено имущество, принадлежащее собственнику дома и ее несовершеннолетнему ребенку. Суд назначил подсудимому наказание в виде 300 часов обязательных работ, а помимо этого в пользу потерпевших взыскано по 367 тысяч рублей каждому в качестве возмещения причиненного преступлением ущерба. Цены на шоколад в России снижаются уже шестой месяц подряд, об этом сообщили в Росстате. С начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%, в январе он стоил в среднем 1554 рубля, а в июне 1528 рублей. Эксперты связывают снижение цен с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Правительство Великобритании планирует обязать социальные сети по умолчанию ограничивать доступ для подростков 16-17 лет в ночное время. Об этом сообщает Reuters. Согласно инициативе, пользователи этого возраста не смогут пользоваться соцсетями с 0 часов до 6 утра, если самостоятельно не отключат установленные ограничения. Эти меры помогут людям, молодым людям получать необходимый сон, сосредоточиться на учебе и проводить больше времени с семьей и друзьями, заявила министр технологий Великобритании Лиз Кендалл. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.
0: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, четверг — это лучший день недели, когда понедельник давно забыт, а завтра пятница. Четверг, как, знаете, предпраздничный день. Мы с вами в новый час влетаем. Женя Куликов здесь. Больше музыки, больше эмоций, больше счастья, да? Вот.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих.

0: тысячи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: меня.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: использовал, друзья. You spin me around, эту песню кто только не перепевал. Но у нас, вот видите, она практически, да, в оригинале. А вот американская певица Дженнифер Лопес отметила свое 57-летие в роскошных образах. Да, в 500 карат с бриллиантами она отметила. Вот это день рождения. Ну, слушайте, Дженнифер Лопес, это Дженнифер Лопес. Ей, наверное, ну она молодец. Ну, в общем, красотка до сих пор. В общем, бриллиантов много, белый жемчуг. В общем, красавица, выходила в разных нарядах. Ну, вот как-то так. В общем, много денег потратила. Молодец. Она вот действительно бриллиант и экспонат, наверное. Давайте вот Мия Бойко и споет про нее.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь.
5: С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
6: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
0: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

тоже прошу, чтобы вы мне ответили. Зайдите в наши мессенджеры, друзья. И сегодня интересный праздник. Сегодня день вкусной еды. Что самое вкусное в жизни ты пробовал или пробовала? Давайте, пишите, друзья. Что у тебя самое вкусное? Мне кажется, ну, понятно, что мамин борщ и как бы всякие пельмешки, это, ну, ни с чем не сравнятся, да, и бабушкины там пирожки. А вот что такое? Может, какой-то деликатес вы пробовали? Напишите. Пусть у всех слюнки потекут. Ну, а пока смотрим радио, друзья.

0: лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Я расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 27 градусов, ночью будет плюс 19. В Оренбурге сейчас плюс 24, ночью будет плюс 20. В Ясном сейчас плюс 23, ночью будет плюс 15. Ну а в Кунтке и Медногорске тоже 23, ночью будет плюс 16. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Далее. 21 час. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ученые доказали, если вы прекратили хотеть пить, вам срочно нужно выпить воды. А если вам нужно хорошее настроение, то вы правильно попали. Это «Смотри радио», друзья. Давайте в новом часе еще больше музыки послушаем. И также будет гороскоп на завтра.
2: Смотри, смотри, радио.

0: тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляя активность, ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас был Alok и Illenium с треком To The Moon.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: наоборот, не исчезаю. Я здесь, друзья, чтобы рассказать вам про гороскоп на завтра, на 17 июля. Ну что, готовы? 3, 2, 1, погнали!
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 17 июля.
2: Овен.
0: Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо с точки зрения эффективности ваших трудов. Однако нервные клетки восстанавливаются медленно.
2: Телец.
0: Итак, не жалейте денег завтра. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком, ну.
2: Близнецы.
0: Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Утю-тю-тю. Завтра оно мне понравится не только вам. Угу.
2: Рак.
0: А завтра вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой.
2: Лев.
0: Завтра к вам могут неожиданно вернуться старые и, казалось бы, уже давно забытые чувства.
2: Дева.
0: А завтра вам придется столкнуться с массой мелких таких, но малоприятных препятствий. Да, постарайтесь удержаться от соблазна сорвать свое раздражение на каком-то близком. Вот так.
2: Весы.
0: Результаты ваших героических усилий завтра будут видны как никогда. Кроме того, у вас остается шанс углубить и упрочить, если, конечно, дело того стоит.
2: Скорпион.
0: Завтра вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то, чтобы это было так уж страшно, но некоторые моральные неудобства доставить может это все.
2: Стрелец.
0: Завтра от вас потребуют уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали, причем немало.
2: Козерог.
0: Завтра наиболее соблазнительным способом решить проблему может оказаться наиболее мелодраматичным с виду. Не используйте вообще этот способ, вам слишком долго будут это действие вспоминать.
2: Водолей.
0: Завтра вам не стоит доверять секреты, вы вряд ли сможете их сохранить, все разболтайте.
2: Рыбы.
0: Завтра вы не станете огорчаться по поводу плохих новостей, вы станете постарайтесь сделать все, чтобы появились хорошие. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Это Юлиана Караулова. Я, кстати, совсем недавно узнал, что она ведет «Кто хочет стать миллионером». Понимаете? Как так-то? Как так произошло? Почему именно она? Я не знаю. Ну, в общем, это связи. Это все связи. Друзья, потому что она у нас играет, вот поэтому. Ну, и что хотелось бы сказать, друзья. У нас заходите на наши мессенджеры. Да. Там, значит, я выложил такую штуку. Там, типа, праздник какой сегодня. Сегодня праздник вкусной еды. И что самое вкусное вы ели? Мне вот написали. Самое вкусное — это кальмаров настоящих ела я. Написала Настя. Ну, Настя, приятного аппетита вам. Вот. А я крабов ел. Вот этих огромных таких вот дальневосточных. Ничего, вкусно. Ну, в общем, напишите, друзья. Ну и, конечно, смотрите, слушайте радио вместе с нами.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
2: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Я расскажу немного о погоде. Тем временем в Орске плюс 26 градусов, ночью будет плюс 19, утром плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 20, утром плюс 21. В Ясном сейчас плюс 22, ночью ожидается плюс 15, а утром будет плюс 17. В Кундыке и Медногорске сейчас плюс 22, ночью 16, утром плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Далее. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, вы уже дома сидите, да? Ну сидите, сидите и радио смотрите. Ну а, конечно, Женя Куликов тоже совсем скоро пойдет уже домой. Еще целый часик остался, поэтому давайте пишите свои сообщения, поздравлялки, да и вообще давайте общаться, друзья.
2: Смотри, смотри. Радио.

Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, плюшки.

0: Кеды, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня это группа «Винтаж» с композицией «Микки». Действительно, связано очень много интересного с этой композицией. Музыку написали, в общем, и песню. Группа «Винтаж» сами. Группа посвятила песню Майклу Джексону. Идея возникла как реакция на его смерть. Давайте послушаем и вспомним.

0: Реклама. Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

Мне нравится эта песня. В общем, Женя Куликов здесь, друзья. И вот сообщение ваше, как крайнее, да, последнее читаем. А всем привет из центра Оренбурга. Желаем всем хорошей пятницы без дождей. Нам написали. Ну, слушайте, там уже, я смотрю по камерам-то нашим, да, там уже в Бузулуке-то шпарит ливень. Я думаю, что до нас не надо до нас идти сюда, не надо. Ливень, отсюда иди. Вот, а что еще тут нам написали? Всем привет из Оренбурга, это вот Дарья нам написала. А еще нам написали. Привет, Радиохит, вы лучше так держать. Привет из Оренбурга, жителей... с Кирова опять, то же самое сообщение, видимо, дублировалось и пришло. Ну что ж, друзья мои хорошие, ну а мы дальше смотрим радио Энрике Иглесиас. Здесь на 103.7.

0: лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным
4: ценам. Тем временем в Орске плюс 22 градуса, а ночью будет плюс 19, утром плюс 19. В Оренбурге сейчас плюс 24, ночью будет плюс 20, утром плюс 19. В Ясном сейчас плюс 22, ночью плюс 15, утром плюс 17. Ну а в Кунтаке-Медногорске плюс 22, ночью 16, утром 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык курица. Куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

этом все, друзья. Буду с вами прощаться, буду говорить вам хороших снов. Давайте-ка спите, как говорится, над Орском ночь спускается, детишкам спать пора. Спокойной ночи, девочки, спокойной ночи, мальчики, до самого утра. Все, пока-пока, был Куликов, ушел.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Настало время, чтобы расслабиться. Смотри радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Будем.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 5 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.